человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: В разных мы гостиницах живем.

0: Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 35 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глав.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

соседский Вовка налил мне стакан. А я злотнул, и на тебе, невеста. И вот теперь моей свободы вместо на шее в виде бабочки аркан. Но ничего, я тоже не цветок. Потяжелей ее кило на 8. Чуть что, нокаут, и прощения просим. Открой глаза и пялься в

0: Облаще.
1: Работник ЗАГСа.
2: А теперь знак супружеской верности и доблести. Обменяйтесь кольцами юношеской пробы, чтоб делили на всех свои радости и горести, чтоб любили друг друга до самого гроба. А если случатся какие-то неразумения друг на друга, какие-то поползновения, то пройдите в комнату номер 35 и напишите на развод заявление.
1: Невеста.

Я в любви поминки справил, я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

0: Реклама на радио «Шансон». Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Я скачу.

0: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Как ты встретишь меня, моя нежная, когда я у людей на виду из-за стенок режимного лагеря? Я к тебе уцелевший приду.

0: Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
1: А в чем?
2: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
1: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
2: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
1: И что же делать?
2: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
1: Впервые слышу.
2: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
1: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
2: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
1: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
2: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
1: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Крымовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят!
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: музыки много, шансон один.
1: Когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок и чай не греет, и даже мой любимый пес, поджав свой хвост, добра не ждет.

На третьем этаже еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: строят в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Угасание после 55 – это приговор?
2: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
1: Что отказывает первым?
2: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
1: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
2: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
2: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
1: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
2: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему «Валан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: «Медел» — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники «Медел» взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники «Медел». Телефон 520-20-20.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
7: Радио Шансон.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

«Не плачь». Композиция в эфире «Хорошего радио». Ну, если не домой возвращаться, то куда? Туда, где все мои друзья еще смеются. Это уже слова из следующей композиции на волне «Хорошего радио». Звучащий будет запрещенный поворот, когда простым и нежным взором тату на сердце тоже в ближайшие минуты послушаем, потому что музыки много, а шансон один. В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Встречаемся с вами в замечательный день, в выходной, в субботу, на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Запрещенный поворот в эфире хорошего радио сделала группа «Лесоповал». Ну а в жизни, насколько извилист путь у ребят, мотает по стране, по-другому не скажешь. Группа «Лесоповал» в эти выходные на Черноморском побережье с песнями, а через неделю ждет выступлений Сибирь, Сургут и Нижневартовск. Запрещенный поворот на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Домашняя история. Грусть гитарная в эфире Хорошего радио. Про дом свой рассказывает и Любовь Успенская. Ее голос дальше зазвучит на волне Хорошего радио. Раньше-то в семье у Любови Успенской разделялись отношения так. Она, как мама, была наставницей, а дочь способной ученицей. Но прошло время, и к нынешнему времени, артистка говорит, эти грани абсолютно стерлись. Горький вкус бузины звучит на волне Хорошего радио.

0: Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
0: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: где мы, там, где когда-то мы росли.
1: Тогда вопрос вдогонку этой композиции. А где напитываться будем отличным настроением? А есть такое место, а есть такое время. И оно придет скоро, 14 ноября. На столичной лайф-арене будет всенародная танцплощадка. Эх, разгуляй, будет задорно, весело, будет очень-очень песенно. Несколько часов любимой музыки вам гарантировано. И замечательных артистов придет большое количество, чтобы могли действительно потанцевать. Самые доступные билеты, заметьте, на танцпол, где каждый зритель может стать частью большого музыкального праздника. Возрастное ограничение 12+.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва в Москве проходят в штатном режиме. Жалоб на ход голосования в Мосгосразбирком не поступало. Такую информацию дали в общественном штабе по наблюдению за выборами. Международные наблюдатели также отмечают высокий уровень организации проведения выборов в Москве. Голосование на выборах депутатов Госдумы также началось в 7 городах Китая. Избирательные участки открылись в Пекине, Гонконге, Гуанчжоу, Ухане, Харбине, Шанхае и Шэньяне. Продолжая тему Китая, поток российских туристов в Китай заметно вырос после введения безвизового режима. За первое полугодие 2026 года КНР посетили более 1 миллиона 600 тысяч россиян. Об этом сообщил посол России в Китае Игорь Маргулов. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в 2025 году Китай посетили свыше 2 миллионов россиян, а России более миллиона граждан КНР. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что общий турпоток между двумя странами в первом полугодии благодаря безвизовому режиму увеличился на 43%. Отопительный сезон в Москве может стартовать 15-20 октября из-за ожидаемой теплой погоды. Прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он добавил, что обычно отопительный сезон начинается с 5 октября и далее. Решение о запуске отопления принимают городские власти, при этом тепло должны подать не позднее следующего дня после того, как температурный порог ниже 8 градусов сохранится в течение 5 суток. В Москву скоро прилетят редкие птицы, среди которых обыкновенная чечетка, серый сорокопут, зимняк и пуночка. Об этом рассказали в столичном департаменте природопользования. В январе в Москву также могут прибыть большой и средний крохоли, луток и длиннохвостая неясыть. В этом году московский регион столкнулся с нашествием скворцов. Это связано с обилием корма и благоприятной погодой. И о погоде, по данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11 градусов. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

эта музыка сегодня будет звучать очень долго и очень громко, потому что день особенный, суббота, пришла на календарь. Посмотрите, в студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Посмотрите, посмотрите, подтвердитесь, утвердите, что выходной. Записки слушаем дальше на волне шансона.

кружит надо мной. Линейки косые, как дождик, в них строчки размыть не смогли лицо.

Верю я. Название композиции в эфире хорошего радио, отзвучавшее за иную песню и вправду целого мира. Не жалко. Если вы бывали на наших прежних разгуляях, то поймете, что поход на разгуляй на нашу всенародную танцплощадку – это дорогого стоит. И 14 ноября на столичной лайф-арене стоит оказаться, потому что это действительно согревающая история поздней осенью, настоящий такой оазис замечательной музыки, любимой музыки и энергичных танцев, ну и, соответственно, отличного настроения. Возрастное ограничение 12+. Рассчитывайте, что артистов придет огромное количество на нашу танцевальную площадку на нашем интернет-сайте radioshanson.ru. Все подробности можно узнать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: С добрым утром, любимая, на радио «Шансон». Эту фразу где же можно сказать Ире Круг? Эти выходные Ира проводит в тундре. Споет в городе трудовой доблести Норильске, а через несколько дней пройдет с Павлучком Улан-Удэ. И тоже выйдет на сцену.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Коксис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

Лишних слов и вправду не нужно, но кое-что про нынешний сезон словами Виктора Королева можно все-таки сказать. Именно Виктора Королева следующая песня звучит на волне хорошего радио, вот разыгрывается, «Растопи лед» называется. Ну а что по поводу осени, говорит Виктор Королев? Всегда эта осень в сентябре напоминает ему школьные дни и учебу в музыкальном училище, когда пришлось уехать из отчего дома и окунуться в самостоятельность. А это, между прочим, были холодные электрические автобусы и общежитие, и все это надо было выдержать. Ну, говорит Виктор Королев, одно общежитие только было испытанием на силу духа. Ого-го.

0: Реклама на радио «Шансон». Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 9 утра в Москве. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Нагрузка в старших классах со следующего учебного года вырастет. Минимальное количество учебных часов для 10-11 классов станет на 140 больше, чем сейчас, сообщило Минпросвещение. При этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов в каждом классе. Изменение связано с введением нового государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Его положения начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Уровень безработицы в 2% и ниже зафиксирован в 54 регионах России. По информации Росстата, самые низкие показатели отмечены в Калужской, Нижегородской, Новгородской областях, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Там показатель не превышает 1%. Также низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской и Самарской областях, в Татарстане, Башкортостане и Ямало-Ненецком автономном округе. Чуть ранее в Центробанке сообщили, что напряженность на российском рынке труда постепенно снижается. Московский мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона, пройдет сегодня на Садовом кольце. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Он подчеркнул, что такие мероприятия напоминают о важности культурного вождения и ответственного поведения за рулем. Центральным элементом программы станет заезд колонны мотоциклистов с 12 до 12.20. Для гостей фестиваля также подготовлена развлекательная программа, включающая выступления звезд отечественной эстрады. Слова «дофаминовый», «вайб-кодинг» и «гиперфикс» могут претендовать на звание «Слово года 2026». Такие варианты назвала профессор РГПУ Наталья Козловская. По словам лингвиста, слово «дофаминовый» стало использоваться в новых сочетаниях. Дофаминовые вещи, дофаминовый гардероб, дофаминовая мебель и дофаминовая мода. В таком контексте оно обозначает яркие, насыщенные цвета, свободу фантазии в одежде и выразительный дизайн пространства. Эксперт отметила, что это значение начало проявляться примерно в 2017 году, но особенно востребованным стало сейчас. Служба информации «Радио Шансон».

А чтоб душа развернулась, хорошей музыки с каждым днем становится все больше, наверняка вы заметили. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Песни любимых артистов самого народного жанра слушайте дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Это для лиц старше 18 лет. И абсолютно для всех. Сусуманская лирическая звучит дальше на волне хорошего радио. А в студии Шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Вместе послушаем.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 35 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Телек «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

«Без любви секунда верста» отзвучал на волне хорошего радио. И без поздравлений день тоже очень-очень неинтересный. У нас в эфире появится человек, который по праву, в отличие от многих других артистов, на вопрос, а где родился, где-где, может сказать, в Караганде. Кайметов сегодня празднует день рождения. 19 сентября 1964 года появился на свет и дарит нам свои песни, за что мы очень и очень благодарны. И от души поздравляем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
2: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань. Оренбургский тракт 158-Б. Возле РКБ.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
10: Радио «Шансон».

0: весна.
1: Это Сергей Трофимов на Хорошем радио. В этом году эксперты проанализировали композиции, описанные о России, которые выпускались с конца 20 века. И вот в десятку наиболее популярных в нашей стране входит в том числе и одна из песен Сергея Трофимова. Ну а обновка на очереди. Вика Ветер пару дней назад в эфире Хорошего радио представила вот эту композицию «Девки гуляем». Оцените на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Любэ на шансоне. Николай Расторгуев говорит, не видит большого смысла компоновать композиции в альбомы. Время изменилось. Раньше человек покупал пластинку, слушал целиком. Была совершенно другая культура потребления музыки. Сейчас все слушают потоком в интернете. Поэтому ныне логичнее выпускать песни постепенно, по мере их появления.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7. Радио
4: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Новости на радио «Шанс».
1: Здравствуйте. В Москве открылись избирательные участки во второй день проведения выборов депутатов в Государственную Думу. Все участки начали работу вовремя, проголосовать на них можно будет до 20:00. Сами участки проработают вплоть до последнего дня выборов, 20 сентября. Кроме того, открылись и участки в новых регионах России, где голосование на выборах в Госдуму происходит впервые. Тем временем явка по итогам первого дня составила почти 30%. Жителей Байкальской и Иркутской области, желающих проголосовать на выборах в Госдуму после 19:00, будут подвозить до избирательных участков и обратно спецтранспортом. Как сообщила администрация города, мера связана с действующим в Байкальске комендантским часом, введенным из-за выходов медведей в город. В регионе в последнее время участились встречи людей с медведями. Ежедневно фиксируется 50-60 случаев выхода этих животных к населенным пунктам. Россияне обычно тратят 2 месяца на покупку авто при продаже старого. Как пишут «Известия», решение о продаже будущие покупатели принимают на разных этапах. Половина опрошенных одновременно с решением купить новый автомобиль. Каждый пятый еще до начала поиска, а 14% только после того, как подходящий вариант уже найден. 2/3 покупателей выбирают автомобиль с пробегом, новый приобретают 32%. В обоих сегментах большинство опытные покупатели, причем 40% уже используют при подборе искусственный интеллект. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Виталий Байкалов, служба информации «Радио Шансон». Оставайтесь на хорошем радио.

0: Манит, манит карусель, а как по-другому? Такая жизнь яркая, цветастая, как лоскутное одеяло, а песен сколько в ней интересных. Красивая девчонка появляется в эфире Хорошего радио, следом за каруселью в студии Хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте, отдыхаем вместе в субботу, потому что музыки много, шансон один.
1: А ты девочка класс.

0: Радио «Шансон» – реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

и о тепле в эти дни сердце тоже мечтает. Это по следам песня «Где же ты теперь», которая звучала на волне хорошего радио в исполнении Алексея Брянцева и Елены Касьяновой звучала эта композиция. Алексей Брянцев и Михаил Шуфутинский и многие-многие другие отправляются, артисты, на берег Средиземного моря, на бархатный шансон. Вот где по-настоящему будет тепло. 6 музыкальных вечеров впереди. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
10: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Знаменитая песня Стаса Михайлова «Все для тебя» на хорошем радио. Ну а скоро будет и песня нам совершенно незнакомая. 25 сентября пообещал Стас Михайлов дуэтную композицию вместе с Наташей Королевой опубликовать. В народе называется «Любовь». Вот название композиции. Отрывки для ознакомления в интернете уже есть.

Как говорит Сергей Любавин, а именно его песня «Счастье в долгу у несчастья» звучала на волне хорошего радио. Иногда расстояние разделяет на несколько часов, а иногда на тысячи километров. А бывает, что человек совсем рядом, но увидеться все равно пока не получается. И вот тогда понимаешь, как сильно хочется просто оказаться рядом, услышать голос знакомый, поговорить, обнять, может быть, вместе увидеть Париж. Это уже к следующей песне, в которой услышите голос Тамары Кутидзе. Ну, а через несколько минут на волне хорошего радио услышите и позывные хит-парада «Шансон года».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: Новость утра в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Превысило 30%. Такие московскому времени. В ЦИК уточнили, что показатель приводится по федеральному избирательному округу. Голосование продолжается второй день трехдневной кампании. Выборы депутатов Нижней палаты парламента проходят в России с 18 по 20 сентября. По их итогам будет сформирован 9-й созыв Государственной Думы. И еще о выборах. Избиратели из 6 российских регионов, где проходят выборы глав субъектов, активно голосуют в Москве. Об этом заявили в Мосгоризбиркоме. Возможность проголосовать в столице за руководителей своих регионов стала новым механизмом текущей избирательной кампании. РИА Новости сообщает, что жители этих субъектов принимают участие в голосовании достаточно активно. Всего в рамках единых дней голосования запланировано более 2000 избирательных кампаний различного уровня. Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8%. Как сообщает РИА Новости, рост связан с обновлением справочников средней стоимости автозапчастей с сегодняшнего дня. Эта версия справочников впервые рассчитана по новой методике, утвержденной Центробанком в июле. Согласно новым правилам, цены запчастей аналогов не учитывались, если они на 70% ниже цен оригинальной детали. В Сахалинской области и Якутии оказалась самая высокооплачиваемая подработка. Лидером стала Сахалинская область, где исполнителям в среднем готовы платить 6876 рублей за смену, сообщила РИА Новости. Наиболее высокие выплаты предлагали водителям и курьерам. В Якутии среднее вознаграждение составило 6572 рубля. Наиболее доходными там также оказались смены в доставке и водительские задания. Третье место заняла Республика Алтай. Речь при этом идет о вознаграждении, указанном заказчиками в объявлениях, а не о гарантированном доходе. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16 градусов, ожидается до 18. Виталий Байкалов, Радио «Шансон».

0: хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Новая неделя, новый выпуск хит-парада «Шансон года». Здесь все меняется довольно быстро. Кто-то поднимается, кто-то уступает своей позиции, а кто-то впервые появляется в нашем чарте. Кто сегодня оказался выше, а кому придется побороться за внимание слушателей, узнаем уже совсем скоро. У микрофона Рустем Ахметшин, мы... В его песнях легко уживаются разные настроения, от легкой улыбки до серьезных историй о жизни и отношениях. Наверное, поэтому его музыка так органично звучит в самых разных обстоятельствах. Сегодня Михаил Бублик открывает шансон-чарт с песней «Лети, лепесток». Напомню, проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.
2: Тебе подарю синеву морей.

А сейчас в хит-параде «Шансон года» премьера. Виктор Королёв давно стал одним из самых узнаваемых артистов жанра. За его плечами большая сценическая история, тысячи концертов и песни, которые слушатели слышим в его исполнении новую работу под названием «Растопи лед». Сегодня у нее 11-я строчка. Шансон.

0: На радио Шансон реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала. Встречу на завтра запланировала. Отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября. Время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем и меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский. Разгуляй. Григорий Лепс. Стас Михайлов. Ирина Круг. Группа «Воровайки», «Чепик», «Хола», Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
8: Юлия Михальчик – артистка с очень разным сценическим опытом. Она начинала еще совсем молодой певицей, а затем прошла большой профессиональный путь. От телевизионных проектов до сольных выступлений. Сегодня в нашей дюжине Юлия занимает 10-е место с песней «Буду твоей кошкой».
7: Шансон.

дуэт, в котором встретились два совершенно разных голоса. Денис Майданов и Татьяна Буланова давно существуют, каждый в своей музыкальной вселенной. И тем интереснее услышать их вместе, без попытки сделать их похожими друг на друга. Девятое место занимает их совместная работа под названием «Москва, Санкт-Петербург». Шансон на

0: Ирина Круг сегодня восьмая с песней «Губы Наташки», название, которое сразу вызывает любопытство. Кто такая Наташка и что же с ней произошло? Ответ в песне прямо сейчас.
1: Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекорд условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрум.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев. 12 песен. 12 мест.
1: Ее знают прежде всего по сильной вокаль. В ее репертуаре соседствуют современные работы и песни, которые требуют от исполнителя не только голоса, но и настоящей эмоциональной точности. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь»

В его творческой биографии песни, написанные для себя и других артистов. И какие песни артисты? Чего только стоит суперхит «Приходите в мой дом» Михаила Круга. Музыку для одного из знаковых произведений шансона по-русски написал именно Игорь Слуцкий. Но в хит-параде он участвует в песне, которую исполнил сам. Сегодня его ошибка занимает 6-ю строчку. Шансон.

Ах, ошибки, каверзна. Я штука, ведь не зря подсказывали.

0: Его карьера развивается стремительно. Песни давно вышли за пределы региональной аудитории, а характерное сочетание современной эстрады и кавказских музыкальных интонаций стало узнаваемой частью его звучания. Уверен, вы уже догадались, о ком идет речь. Султан Лагучев и Роза Черная на пятом месте шансон-чарта.
1: Шансон?

0: До первой тройки остается один шаг, и сегодня его занимает Евгений Григорьев. В его песнях часто соединяются простая разговорная интонация и очень личные истории. Именно поэтому они легко воспринимаются на слух. Итак, под номером 4 на этой неделе Жека с хитом «Обожгла любовь».
1: Шансон номер

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
8: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
11: Григорий Лепс и Акмаль. Сочетание, которое еще недавно трудно было представить на одной сцене. Один артист давно стал частью большой истории российской эстрады, а другой представляет совершенно новое поколение исполнителей. Сегодня их песня «Шутка» получает бронзу хит-парада. Шансон.

0: Александр Новиков – это артист, чьи песни давно существуют отдельно от времени их появления. Их продолжают слушать, петь и возвращать в эфир спустя годы. Сегодня Александр Васильевич второй с песней «Разлетелись как птицы».
1: Шансон номер два.
2: Разлетелись как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

0: Давайте пересчитаем всех участников шансон-чарта. Устроим, так сказать, небольшую перекличку, а затем узнаем обладателя золотой медали.
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик переместился на 12-ю строчку с песней «Лети, лепесток».
1: Я могу простить все, только растопить лед.
0: На 11-м месте премьера. Виктор Королев и красивая история под названием «Растопи лед». Дебют состоялся, теперь посмотрим, что будет дальше.
2: В дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой ласковым.
0: Юлия Михальчик обещает стать кошкой на 10-й позиции.
1: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обниму белые ночи.
0: 9-е место занимают Денис Майданов и Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. Два города, два голоса и одна строчка хит-парада.
2: Губы Наташки.
0: В нашем хит-параде продолжается история с Наташкой. Ирина Круг и «Губы Наташки» на 8-й ступени.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская на 7-й позиции. Сердце бьется в закрытую дверь.
1: Настоящих меньше оказалось. Тех, кто за дружбу поднимал.
0: В нашем хит-параде музыкальная ошибка Игоря Слуцкого уверенно закрепилась на 6-м месте.
3: Были, роза черная, одинокая.
0: Султан Лагучев дарит нам розу черную на 5-й ступени.
4: Обошла любовь.
0: Евгений Григорьев поднимает градус настроения на 4-м месте. Обожгла любовь.
5: И когда будет грусть и минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: Бронзу на этой неделе получают Григорий Лепс и Акмаль за песню «Шутка».
6: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Серебряным призером чарта остается Александр Новиков и его лирическая история «Разлетелись как птицы». И теперь главный вопрос выпуска, тоже сегодня первый. В шансоне всегда рядом дорога, судьба и человеческая память. Сегодня на первом месте история, в которой все это сошлось в одной песне. Итак, первое место уже традиционно несколько недель занимает Михаил Шуфутинский и его «Последний полет». Спасибо всем, кто голосует за любимые песни и каждую неделю меняет наш рейтинг. Сделать это можно на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения и музыки, которую хочется слушать снова и снова. До встречи ровно через неделю. Пока.
7: Шансон номер один.
8: Не буду до мной. Плакала мелкими каплями. Ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
3: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Новости на радио «Шансон».
1: Полдень в Москве, в студии Виталий Бакалов. Здравствуйте. Почти 3 миллиона россиян проголосовали онлайн. По состоянию на утро субботы электронные бюллетени заполнили почти 3 миллиона человек из чуть более 4 миллионов зарегистрированных избирателей. Явка в федеральной системе ДЭК составила 73%. Об этом сообщили на портале наблюдения за дистанционным электронным голосованием. В республике Марий-Эл явка приблизилась к 81%, в Новгородской и Смоленской областях к 82%. Эти регионы показали самые высокие результаты по доле проголосовавших дистанционно. Военные пенсии в России проиндексируют на 4% с 1 октября. По информации РИА Новости, индексация коснется пенсионеров МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС и ФСИН. Размер прибавки будет индивидуальным, поскольку зависит от уже назначенной пенсии и особенностей денежного довольствия, учитываемого при ее расчете. Также повысятся суммы у некоторых получателей страховых пенсий. Граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет, с октября автоматически удвоят фиксированную выплату. Дополнительно им начислят надбавку за уход. Наиболее выгодным для ухода в отпуск месяцем из оставшихся до конца года будет ноябрь. Более выгодные с точки зрения зарплаты – октябрь и декабрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Речь идет не о размере самих отпускных, а о сумме отпускных и зарплаты за оставшуюся от отпуска часть месяца. Ноябрь невыгоден, потому что в нем всего 20 рабочих дней. Из-за празднования Дня народного единства стоимость рабочего дня возрастает, и отпуск принесет небольшие финансовые потери. Грибники России чаще всего доверяют опыту, а не интернету. Большинство россиян уверенно оценивают свои знания о грибах. 61% разбирается в тех видах, которые обычно собирают. При этом 7% соотечественников вообще не собирают грибы. Если найденный гриб вызывает сомнения, 9 из 10 опрошенных предпочитают его не брать. И лишь 3% ищут информацию в интернете или приложении. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Дорогие мои миледи, мадамы, джентльмены, день сегодня субботний, хороший. Значит, уделяем себе, дорогим, чуточку внимания, отсыпаемся, не спеша обедаем, принимаем ванну. В общем, даем себе немного расслабиться и отдохнуть. Вы на волнах шансона, ну а в студии приветствую вас я, Ирина Сотникова. Вместе проведем ближайшие часы, будем поздравлять, передавать приветы и, конечно, музыку слушать хорошую. «Лебединая» сейчас.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце.

Александр Розенбаум в шансоне. Вот про привет и вам сказала, а координаты не обозначила. День, поскольку у нас сегодня выходной, на шансоне работают мобильные выходные, поэтому направляйте ваши добрые слова и нежные чувства на единый номер +7 909 955 1030. СМС-сообщение я проверяю. И, конечно, работают все доступные мессенджеры. Вот уже что успели нам написать. Радио Шансон, привет. Передаю всему Мантурово, всей Шарье. Всем желаю отличных выходных и хорошей субботы. А также передаю привет Андрею Потапенко. Желаю отличного дня.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань. Оренбургский тракт 158. 8Б возле РКБ.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

как на коньках. Ушибаемся, ушибаемся, просыпаемся в синяках. Оступаемся, оступаемся, спотыкаемся ни на чем.

Ильича лесоповал на волнах шансона. Вот похвасталась мне вчера Ольга Шатрова, что побывала на их концерте. Впечатление, говорит, конечно, невероятные. Какие они замечательные, какие они классные. Вот именно поэтому, дорогие мои, мы всех вас искренне приглашаем на самый яркий праздник этой осени, на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену, потому что только там соберутся все самые популярные, известные, дорогие нашему сердцу шансонье. Конечно, и группа «Лесоповал» выступит, и Михаил Шуфутинский, и Григорий Лепс, и Стас Михайлов, и Ирина Круг, и многие-многие другие артисты. Возрастное ограничение 12+, а билеты на нашем сайте radioshanson.ru. Приходите.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Красной область. Орск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Завтра. 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

красота какая! А между прочим, сегодня на календаре Михайлов день, да, именно 19 сентября православные христиане почитают архангела Михаила, одного из самых известных и почитаемых небесных защитников. Если у вас тоже есть поводы поздравить своих близких, напишите +7 909 955 1030, озвучу поздравления в прямом эфире. Ну, а прямо сейчас мы с вами послушаем Марка Бартона «Летай».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7. Радио
3: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Новости на радио «Шансон».
1: В Москве час дня, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Мосгоризбирком разрешил повторно проголосовать тем, кто не завершил процедуру. Москвичи, не сумевшие завершить голосование во время технического сбоя 18 сентября, сохранили свое избирательное право. Они могут проголосовать дистанционно, через терминал на участке или с помощью бумажного бюллетеня, заявил председатель Мосгоризбиркома. Незавершенные попытки голосования не были учтены системой, как поданные голоса. Избирателям, столкнувшимся с такой ситуацией, необходимо обратиться на участок, где им помогут выбрать доступный формат участия в выборах. В Москве подвели итоги розыгрышей первого дня акции «Выбираем вместе 2026 Москва» программы «Миллион призов». Она приурочена к выборам депутатов Госдумы, проходящим с 18 по 20 сентября, сообщает информагентство «Регнум». Победителями стали более 2 миллионов человек. Каждый участник акции, проголосовавший на выборах 18 сентября до 20.00 в электронном формате, получил от 1 до 50 тысяч призовых баллов. Их можно обменять на промокоды, дающие скидки в кафе и аптеках, или использовать для пополнения транспортной карты «Тройка». Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Из документа стало известно, сколько будут отдыхать россияне, в том числе москвичи, в следующем году. Так, предстоящие новогодние праздники в России продлятся 11 дней – с 31 декабря по 10 января. Затем длинные зимние выходные ожидают россиян с 21 по 23 февраля. Большинство россиян не готовы сразу отказываться от бренда после публичной отмены. Только 15% опрошенных могут немедленно забыть про любимую марку, сообщает газета «Ру». Сильнее всего на доверие к бренду влияет низкое качество продукции. Его отметили 4 из 5 респондентов. При этом универсального варианта для восстановления доверия, по их мнению, нет. Все зависит от ситуации и действий компании. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Народный артист России Михаил Захарович Шуфутинский открыл новый час на шансоне в столице 13.06, а продолжит эфир «Шаман». Он, кстати говоря, попал в учебники по английскому языку для учеников пятых классов. Там необходимо поставить верный артикль в предложении, который переводится как «Шаман, популярный российский певец». Ну что ж, времена идут, меняются форматы. Неизменно лишь одна хорошая музыка на шансоне. У нас формат один, душевный. С вами по-прежнему Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Воровайкин, Шансоне. Вот я смотрю в наши мобильные выходные. Ох, сколько там уже сообщений. Ну, понятное дело, яблоки все собраны, соленья закручены, можно отдохнуть немного, ну и сообщения нам, соответственно, написать. Уважаемое радио Шансон, передайте привет в деревню Оринкино Нижегородской области моим любимым мужу Антону и сыну Льву. Прекрасный осенний день, который мы проводим все вместе, написала жена и мама Оля. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, мою бабушку Тамару с днем рождения. Сообщение от ее внука Станислава. Поздравляем. И еще есть добрый день, осеннее, солнечное, питерское настроение. Замечательное. Мы по грибы. Передаю привет всем моим родным и близким и вообще всем, кто меня знает, позывной «С любовью, Любовь». Всем желаю отличного настроения и хорошего дня. Вам, Любовь, тоже чудесного дня.

Реклама на радио «Шансон».

0: Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Радио «Шансон».

0: вместе с начала века. Москва, 103.0 FM.
1: Пор сосновый

0: ни мороз, ни вьюга.
1: Музыки много, шансон.

привычка слушать шансон, это привычка отличная. У нас с вами, кстати, сегодня столько праздников, оказывается, вот какой еще есть. День позаботься о своей собаке. Вот я передаю привет большой всем любимцам шерстяных, да и кожаных, в общем-то, тоже разные они есть. Всех, у кого есть четвероногие друзья. Конечно, Надежде Онеге тоже большой привет. А еще у нас много именинников сегодня, однако я напомню, что выполнить ваши музыкальные предпочтения я смогу лишь в программе «Только для вас» в 15:00 по Москве. Ну, а пока только поздравления. Поздравляю с днем рождения Альбину Михайловну Костину. Здоровья ей, главное, долголетия и всего наилучшего. Это написала нам Наталья из Иркутска. Поздравляем. Крепость.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом. Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
6: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, народ, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон» представляет.
12: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
10: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: предпосылки к тому, что не хватает любви, особенно осенью. Это и сокращение светового дня, и снижение уровня серотонина, замедление ритма жизни, опять же. Вот на фоне всего этого появляется страх одиночества. Человек бессознательно ищет партнера, чтобы создать ощущение безопасности и тепла, особенно в преддверии холодов. Ну, это нам с вами так говорят психологи. А мы согреваемся хорошей музыкой на радио «Шансон», продолжая тему Евгений Кемеровский «Осень в Москве».
1: Горько вспыхнет густо ребенок.

0: летом в осень московскую.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России может появиться возможность оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мессенджера «Макс». Также для этого планируется использовать единую биометрическую систему. Такое поручение правительству и регионам дал Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Ранее обсуждалась похожая идея о запуске в продажу билетов на электричке с проверкой личности через национальный мессенджер. Сообщалось, что услугой смогут воспользоваться свыше 20 миллионов льготников. Утилизационный сбор предложили отменить для электромобилей. Также планируется снизить НДС на произведенные в России электрокары до 10%. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Гибадинов, пишет ТАСС. По его словам, такие меры позволят снизить конечную стоимость электрокаров и станут стимулом для развития отечественного производства. Сейчас россияне не покупают электромобили из-за высокой цены и слабой зарядной инфраструктуры, а бизнес не инвестирует в ее развитие из-за низкого спроса. По мнению сенатора, отмена утильсбора поможет изменить ситуацию. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: «Дорога в никуда». Такая вот композиция в исполнении Евгения Григорьева открыла очередной час на шансоне. В Москве 14.06. Но надо полагать, что большинство наших радиослушателей все-таки имеют конечный пункт передвижения. Кто в гости сегодня, кто на стадион, на концерт, в музее, опять же, в театры можно, да? Суббота нам с вами многое позволяет. Но если вы планируете все-таки остаться дома, тоже хорошо, потому что в компании «Радио Шансон» скучно не бывает никогда. С любимыми песнями прекрасно можно и потрудиться, и отдохнуть, и выдумать что-то эдакое. Михаил Бублик продолжает эфир. С вами Ирина Сотникова. Всем привет!
1: Кусочком собрав, не потеряв головы, я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Красивой жене Наташе и красивым же дочулям Дарине и Лине передает привет Андрей. Всех благ, люблю, целую, крепко обнимаю. Привет семье Поцелуевых из города Новосибирск. Спасибо, что в гости приехали. Семья Дабан, Серега. Идиллия. Хочу поздравить дочь Марию с 18-летием. Успехов тебе и хорошей учебы в колледже. В нашей семье эта неделя выдалась двумя прекрасными событиями, пишет нам Кукушкина Светлана. 10-летием любимого сыночка Романа и аметистовая годовщина свадьбы родителей Кучкиных Алексея и Веры. Вот поздравляем всей Гжелью. Очень люблю вас сильно, мои дорогие. Для всех именинников, для тех, кто празднует годовщину, в общем, для всех вас, дорогие радиослушатели, Григорий Лепс.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей.

0: 24-26.
1: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: идем.
1: Точно.
2: Погода шепчет «купи пальто», зарплата шепчет «и так тепло». Осень на радио «Шансон».

вот у кого-то они уплыли, а кому-то прилетели. Без малого 1 миллион рублей получил мужчина, который съел 25 хинкали за 1 минуту и 16 секунд. Вот так, это новый рекорд России. Ну а что, сегодня, кстати, суббота, можно потренироваться, посмотреть, кто в вашей компании больше осилит пельмени, к примеру, бургеров, яблок, может быть. В общем, всем приятного аппетита в компании «Шансона».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вилли Токарев на волнах осеннего шансона. Ну а мы с вами уже очень скоро переходим в новый час. В 15 часов по Москве, напомню, начнется программа ваших приветов только для вас. Сообщение нужно писать на единый номер +7 909 955 103.0. И, пожалуйста, не забывайте о подписи. Это очень-очень важно. А еще в следующем часе вас ждет небольшой сюрприз. Так что оставайтесь с нами на волнах радио «Шансон». Ты

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской, 7, и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская, 7.
3: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так,

0: шансон.
1: В Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На питбайке предложили распространить правила пользования мотоциклами. С такой инициативой выступил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества Валерий Фадеев, пишет ТАСС. По его словам, эти два транспортных средства фактически ничем не отличаются. При этом питбайками часто пользуются подростки, подвергая свою жизнь опасности. Чтобы изменить ситуацию, надо внести поправки в законодательство. Добавлю, питбайк – уменьшенная версия мотоцикла, рассчитанная прежде всего на езду по бездорожью и спортивные соревнования. Городской вокзал «Беговая» объединит МЦД, метро и наземный транспорт столицы. Сейчас объект готов на 70%. После его открытия новыми маршрутами смогут пользоваться более 200 тысяч жителей районов Бегового, Хорошевского и Пресненского. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр Сергей Собянин. Новый транспортный узел объединит первую и четвертую линии московских центральных диаметров, станцию метро «Беговая», Таганско-Краснопресненской линии и наземный транспорт. При этом метро впервые получит пересадку на МЦД-4 и будет связано со всеми четырьмя диаметрами. Самые токсичные сотрудники в российских компаниях работают в отделах продаж. Далее идут бухгалтеры и айтишники. Это выяснили аналитики, пишет газета.ру. Они с помощью ИИ-инструментов проанализировали тональность переписок в рабочих чатах, оценивая эмоциональную окраску сообщений и частоту негативной лексики. Основной источник негатива у продавцов – обсуждение планов и результатов. В бухгалтерии вызывает напряжение требования ускорить обработку документов, у IT-специалистов – обращение по вопросам, описанных в инструкциях. Заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 84 рубля 20 копеек, евро – 96 рублей 67 копеек, юань – 12 рублей 58 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Вот еще одному году конец.

0: Всем доброго дня. Программа ваших приветов и поздравлений только для вас на шансоне началась. В студии Ирина Сотникова. А на календаре 19 сентября, и не просто так, прозвучала песня про день рождения. Дело в том, что сегодня отмечает этот праздник певец, автор-исполнитель, композитор, актер, продюсер, бизнесмен, заслуженный артист России Кай Метов. И вот какой сюрприз я приготовила вам, нашему дорогому другу радиостанции Каю Метову тоже. Решила поздравить его в прямом эфире. Понимаю, что линия сейчас перегружена, наверняка вот сегодня так и происходит. Многие хотят поздравить артиста, но мы все-таки попытаемся. Алло. Алло.
1: Алло, добрый день.
0: Алло, здравствуйте, это радио «Шансон» беспокоит вас. Хотим поздравить одного из самых талантливых музыкантов нашего времени. Да, Кай Метов, вот вас поздравляем. Желаем вам, конечно же, множество хитов, творческого полета, концертов солд-аут обязательно. Я знаю, что уже до февраля следующего года у вас расписано, да, концерты?
1: Концерты есть, слава богу.
0: Это
1: и
0: прекрасно.
1: Самое главное, мне очень приятно, что многие из них поддерживают мое любимое радио «Шансон». Вот, и хочется пожелать свое день рождения, чтобы на радио «Шансон» было больше хороших, замечательных мелодий, хороших, замечательных песен, в том числе и моего авторства.
0: Вот. Коль хотел сказать, что это же от вас тоже зависит. Вот вы нам новые хиты сочиняете, а мы их будем ставить в эфир. Рассказывайте, как праздник будете отмечать сегодня?
1: Слава Богу, вот 19 сентября я освободил, и сегодня нахожусь у себя за городом. Дома мы собираемся всей семьей, съехались дети, вот папа, друзья подъедут скоро. Вот, и все в таком семейном кругу проведем эту субботу вместе. Это так здорово собираться за большим столом
0: с большой
1: семьей, с друзьями.
0: Действительно.
1: Это дорогого стоит. Поэтому, слава Богу, что так все получается, что есть такая возможность сегодня это сделать.
0: Абсолютно вас понимаю и поддерживаю. Пусть этот день принесет вам много радости, приятных впечатлений, конечно, эмоций ярких. Ну, а мы в честь вашего праздника послушаем песню в исполнении Кая Метова. Вы не против? Как?
1: Очень хороший выбор, хороший музыкальный вкус.
0: Хорошо. Та самая культовая Position 2. Еще раз с днем рождения. С днем рождения вас.
1: Спасибо большое, спасибо.
0: До свидания.
1: Спасибо большое. До скорой встречи.
0: До скорой встречи. Ну что ж, а вы, дорогие друзья, тоже пишите, рассказывайте о ваших поводах для поздравлений. +7 909 955 1030.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Народный артист России. Как приятно это говорить. Михаил Захарович Шуфутинский на шансоне. Продолжается программа «Только для вас». Напомню номер плюс 7909-955-103-0. Пишите ваше сообщение. А у нас привет из Перми, из солнечного Закамска. У нас отличная погода, есть хороший повод сходить на пикник своей веселой, дружной компанией. Мы жарим шашлыки, пьем пиво, закусываем дыней, слушаем радио «Шансон». Как у вас там все собралось. Поем знакомые песни, танцуем. В общем, у нас весело, шумно, задорно. Дети строят шалаш. Всем мальчишкам и девчонкам привет. И, конечно же, огромное спасибо нашему дорогому организатору Димке Коневу. Ты хороший парень. Желаю нам всем отличного настроения, чтобы все были сыты и довольны. И привет мужу Якову Шейну. Яков, ты лучший муж и папа. Я тебя очень люблю. Юлия Зорина.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
9: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по новому.

955-103.0. И вот какое сообщение пришло из города Алексеевка, Белгородской области. Добрый день, любимое радио. Спасибо, что радуешь нас и даришь позитив и минуты счастья. Так приятно всегда это читать. Всех слушателей, родную Белгородскую и Воронежскую области, с золотой осенью. Всем нам мира, любви и хороших песен. Ольга, спасибо вам большое. Привет, радио Шансон. Поздравляем нашего любимого, дорогого мужа и папочку Андрея. От всего сердца хотим пожелать плодотворных, успешных рабочих будней, достижения всех намеченных целей, неиссякаемой энергии и твердости духа. Ну, а мы всегда поддержим тебя во всем, очень тебя любим. Город Чаплыгин, жена Анна, сынок Дмитрий и дочки Софья и Анастасия. Так, из Петрозаводска прилетел привет от Данила Жомова. Добрый субботний день, радио Шансон. Передайте привет моей маме Насте. Мы сегодня идем голосовать на выборы. Ой, это дело нужное, важное. Это такая очень хорошая социальная позиция у вас. Молодцы. Так, добрый день, дорогой Шансон. Передай, пожалуйста, привет моему упрямому мужу Олегу. Ну, невозможно с ним перестраивать дачу. Так и передайте ему, что мы его любим, несмотря ни на что. Жена Ирина Лучкина и вся наша большая семья. Ой, не обращайте внимания. Знаете, мужчины, они вот такие вот мужчины. Но мы их очень любим, потому что они настоящие мужчины.

Продолжается программа «Только для вас». У нас есть еще сообщение от Коли Николая. Передаю привет любимой Яночке. Желаю удачной новой недели. И целует он вас тоже. Любимое радио, привет. Огромный привет моему любимому Игорю Некрасову. Люблю. Твоя Наташа Тамбов. Таня из Москвы нам пишет. Здравствуйте, любимый шансон. Добрый день, Ирина. О, здравствуйте. Как всегда, слушаю и наслаждаюсь вашим эфиром. Спасибо. Прошу передать привет моему любимейшему хомячку Алешечке Половинкину, моей подружке со второго этажа, Галине Ивановне Бойковой. Она вас всегда слушает, ходит на ваши концерты. Ух, как здорово! Пусть будет у всех все хорошо, и с днем рождения любимого артиста Кая Метова. Передадим, конечно. Мария, массажист у нас на связи из Санкт-Петербурга. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Барышеву Евгению из города Бор Нижегородской области. Здоровья, благополучия, семейного счастья. Женька, оставайся всегда такой же молодой, красивой, позитивной девчонкой. А также передать привет всем моим друзьям из разных городов. Передаем. Добрый день, любимое радио «Шансон». Пишет нам Леночка Карабанова из Рязани. Еду в гости к молодоженам Ухановым Марии и Дмитрию. Хочу пожелать им здоровья, любви, долгих лет, семейного благополучия и всех благ. Специально для молодоженов музыкальный подарок на волнах «Шансона».

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ОНВ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 35 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Афина в программе «Только для вас». Завершается, к сожалению, программа. Я вот сколько уж успею сообщений зачитать, столько и успею. Но в 21.00 по Москве программа повторится, так что пишите. Добрый день, любимое радио. Хочу сказать важные слова моему пушистику Валере, город Тверь. Мой милый, дорогой, хочу, чтобы наша история знакомства продолжалась. Люби меня, цени меня, береги меня. А я всегда буду с тобой, твоя Настена Сластена. Красиво. Добрый пермский вечер. Поздравьте, пожалуйста, настоящих полковников, моих друзей Михаилов с Днем Ангела. Михаил Иванович, Михаил Георгиевич, здравия, бытия вам и всех благ. Любимое радио, передайте, пожалуйста, привет в Самарскую область, село Печорское, моим любимым девочкам, маме Оленьке, дочкам Екатерине, Елизавете, Анастасии и деду Николаю. Папа, веди себя хорошо. Мои девочки отдыхают, а я готовлю им плов из баранины. Ох, вот я бы сейчас бы тоже, конечно, к вам присоединилась. Всем мира, добра, любителям шансона огромный пламенный привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги. Всех обнял, приподнял, покружил, поставил. Если можно, поставьте, пожалуйста, Владимира Семеновича. Обязательно его послушаем. И есть еще сообщение. Передаю привет со старой Руссы. Коллегам, друзьям, дальнобойщикам Константину Владимиру. Ждем домой, ни гвоздя, ни жезла. Это семья Михайловых. Помните, вас ждут дома. Легких дорог.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники обманывают россиян в мобильных играх. Они размещают в игровых приложениях рекламные баннеры с обещаниями быстрого заработка или крупных выигрышей. При переходе по таким объявлениям пользователи попадают на фишинговые сайты, где их просят ввести личные и банковские данные. Завладев этой информацией, аферисты могут получить доступ к финансам и аккаунтам жертвы. Об этом предупредили в МВД. Эксперты рекомендуют попавшим на уловки преступников как можно скорее закрыть игру, очистить историю приложений и сменить пароли от электронной почты, банковских сервисов и портала госуслуги. Московский метрополитен обучит 60 собак-проводников для незрячих людей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы. Четвероногих помощников помогают обучать Центр обеспечения мобильности пассажиров. За 12 лет подготовку прошли более 400 животных. В рамках тренировок они привыкают к инфраструктуре подземки и отрабатывают ситуации, с которыми им предстоит сталкиваться в реальных поездках. Чаще всего в роли проводников выступают лабрадоры-ретвиллеры, золотистые ретвиллеры, немецкие и восточноевропейские овчарки. Лето 2026 года стало рекордным по количеству зарегистрированных браков в Москве за последние 10 лет. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова, пишет «Российская газета». С июня по август в столице заключили свыше 41 тысячи браков. Это на 15% больше, чем год назад. Самой востребованной датой летнего сезона оказалось 26 июня. В этот день состоялось около 1500 свадебных церемоний. По количеству регистраций дата вошла в тройку лидеров за последние 50 лет. Почти столько же пар выбрали для свадьбы 20 июня, 8 и 26 августа. Отмечается, что для регистрации брака в наиболее востребованные даты столичные ЗАГСы увеличивали количество доступных мест. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

жанровый шансон. Михаил Круг открыл новый час. 16.07. Точная столичная. Официальная песня «Купола» выпущена в 2002 году. Автор стихов Вадим Цыганов, а музыку написал композитор и автор-исполнитель Игорь Слуцкий. Ну, а продолжит эфир Татьяна Куртукова. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Желаю отличного субботнего настроения.

Все меньше и меньше времени остается до всенародной танцплощадки «Разгуляй», да и билетов, знаете ли, не прибавляется. Поэтому, если вы мечтаете попасть на этот праздник души, поспешите зайти на наш сайт radioshanson.ru, если вам уже исполнилось, конечно, 12 лет, и бронируйте билеты. Я напомню, что самые доступные из них на танцпол. Вот именно там можно от души потанцевать и подпеть любимым артистам. 14 ноября, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». А эфир шансона далее продолжает участник танцплощадки Стас Михайлов.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

сначала до утра. Цветок на тонкой ножке, осколок солнца в брошке, и ей спасибо, и ура. Как в брошенной монете мы кувыркались в лете.

0: Действительно много, как и музыки, а вот шансон один. Всем, кто в пути ни гвоздя, ни жезла, Катя Огонек. Только что на самом душевном. Чуть позже мы с вами прослушаем Сергея Трофимова. Также в ближайшие минуты будет Александр Розенбаум. Ну а прямо сейчас Артур Руденко на шансоне. Без любви твоей не смогу.
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: извини, просто я устал.
1: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я надеюсь, вам так же сейчас хорошо, как Сергею Трофимову в субботу. По-другому нельзя, вот так и должно быть. Для этого нам, собственно, и даны выходные дни, чтобы наслаждаться отдыхом и хорошей музыкой. Мы с вами вместе переходим в новый час на шансоне в столице 16:50.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
4: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы, галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 17 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Более 2 миллионов 800 тысяч граждан приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы в Москве. Об этом сообщил общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. При этом 2,5 миллиона человек выбрали голосование онлайн на elect.mos.ru или терминал на избирательном участке. При помощи бумажных бюллетеней проголосовали порядка 300 тысяч. Правила субсидирования регионов на обновление общественного транспорта изменятся. Новые нормы должно подготовить правительство до 15 января 2027 года. Такое распоряжение дал президент Владимир Путин, пишет РИА Новости. Правила предполагают расширение возможностей использования субсидий. Регионам планируется предоставить право самостоятельно определять приоритетные направления расходов. Одновременно субъекты должны будут увеличить долю транспорта младше нормативного срока эксплуатации не менее чем до 85% к 2030 году. Отопительный сезон в Москве может стартовать позже на 1-2 недели. Это примерно 15-20 октября. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Это произойдет из-за теплой погоды. Он добавил, что обычно отопительный сезон начинается с 5 октября. Решение о запуске отопления принимают городские власти. При этом тепло должны подать не позднее следующего дня после того, как температурный порог ниже 8 градусов сохранится в течение 5 суток. Россияне стали отказываться от отчества Никитич. Как пишет Лента.ру, родители все чаще требуют записывать своих детей как Никитович и Никитовна. Все из-за того, что отцы считают традиционные варианты Никитич и Никитична устаревшими. Для оформления отчества на современный лад приходится писать заявление и подтверждать, что это не ошибка, а осознанный шаг. При этом в рамках литературных норм верными считаются только традиционные варианты. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Обыкновенные девушки, как правило, открываются в повседневной жизни с необычных сторон, как мы знаем, в тихом омуте, да, вот это вот все. Меня зовут Ирина Сотникова. Вместе проводим этот субботный день, уже не за горами, и вечер, кто баню готовит, кто гостей готовится принять, ну а кто и в гости подъехал по какому-то праздничному событию. Если у вас есть повод поздравить или передать привет, напишите в наши мобильные выходные +7 909 955 103 0. Радио «Шансон» всегда вас поддержит, передаем ваши приветы. Ну а эфир далее продолжит Сергей Куренков.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играет в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипидастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Менять ли мне профессию, аль нет? Таким вот вопросом задаются россияне. И есть некая статистика, новость вот интересная пришла. Оказывается, по данным на сентябрь 26 года, 42% россиян считают возраст от 30 до 39 лет наиболее подходящим для начала карьеры в новой сфере. От 40 до 49 лет считают 18%, ну а начать карьеру заново в 50-59 лет это уже 9% респондентов так ответили. Ну, конечно, обнадеживает. Даже если вам исполнилось 50, можно считать, что все только начинается, карьерный рост в том числе. А вот про любовь немного другая ситуация. Ей все возрасты покорны.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
7: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: ночью ты уйдешь в поисках разлуки.
1: Ну кто тебе сказал? Ну кто тебе сказал?
0: А если вдруг гроза

0: Остаются безответными ваши сообщения в наших мобильных выходных. Уральцы из Перми приветствуют радио «Шансон». В таверне у Татьяны поднимаем бокалы за дружбу. Для гостей и слушателей хотелось бы, чтобы прозвучала песня Володи Высоцкого от друга вашего радио Михаила Лимонова. Кстати, сегодня Михайлов день, кстати, да. И у нас за столом двое Михаилов. Поздравляем вас, Михаилы.
1: Если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8495 925 33 17.

0: Какая дама! Катерина Голицына на волнах шансона. Вот, чтобы не пропала ни дама Ирины Сотникова, ни ее вечер, поспешу-ка я домой, оставляю вас в компании Андрея Лобанова. Продолжит эфир песня, которая по-прежнему в лидерах хит-парада шансона. Это «Последний полет» в исполнении Михаила Шуфутинского. Уж, пожалуйста, не забывайте голосовать за ваших любимых артистов на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Всем хорошего вечера. Я вернусь к вам уже в понедельник. Вместе начнем трудовую неделю. Так что отдыхайте там как следует. Всем пока-пока.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мобильные АЗС разрешат ставить на российских дорогах. Такие поправки к закону одобрило правительство. Как пишет «Коммерсант», планируется позволить гражданам и юрлицам использовать придорожные площадки для отдыха, для размещения и эксплуатации мобильных объектов дорожного сервиса. Сейчас в законе отсутствует такое понятие, при этом площадки существуют. Речь идет об автомобилях или прицепах, представляющих собой автолавки, фудтраки, автомагазины, автоцистерны и мобильные заправки. Такие объекты будут размещаться только после получения письменного разрешения владельца автодороги. В Омской области с 1 марта 2027 года полностью запретят продажу вейпов. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хаценко, пишет РБК. Он поручил мэру города Сергею Шелесту и ответственным ведомствам усилить контроль за выполнением этого запрета. Хаценко отметил, что несмотря на действующий с 1 сентября по всей России федеральный закон, ограничивающий розничную торговлю никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта, в Омске этот запрет не всегда соблюдается. Власти рассчитывают, что новые меры помогут полностью убрать вейпы из продажи в регионе. Два новых участка выделенных полос заработали на улицах Рябиновая и Перерва в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс. По словам заммэра Максима Лексутова, по новым участкам проходят 9 маршрутов автобусов и электробусов. В их числе 259, 912, 350, 751 и другие. Общая протяженность полос составляет более 1,5 километра. Благодаря изменениям на ряде маршрутов время в пути сократилось в 1,5-2,5 раза. По будням на них совершается более 48 тысяч поездок. Подчеркивается, что изменения не повлияют на скорость движения прочего транспорта. Кроме того, выделенные полосы снижают риск ДТП примерно на четверть. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Король российской грусти закончил свой сольный концерт, пел, как всегда, про ангелов и разлуку, а потому из-за сожженных мостов будет пахнуть гарью. От гари подальше, в подземный переход, тут тоже дают концерты. И это не антиреспект, а скорее наоборот, уважуха. Никаких больше свечей, благовоний. Сегодня говорим о том, как хочется немножечко побыть овощем рядом с радиоприемником. Меняем розовые очки на сварочную маску и включаем режим шумоподавления. Андрей Лобанов у микрофона. Это «Самое душевное радио». Всем доброго вечера.

Вика пила за царя и отечество. Это уровень государственной премии. Наверное, хочет народного получить. Помните, алкоголь вредит вашему здоровью. А у нас продолжаются мобильные выходные. Добрый субботний вечер, радио Шансон. Привет моему супругу Вадиму, который сидит рядом и не верит в волшебство. И вообще пессимист тут на даче в Калужской области. А тут и красиво, музыка классная, радио Шансона, всю округу. Привет всем любителям Шансона, Маруся Красногорск. Вот Маруся, оптимистка, молодец, написала, зачитала. Ребятушки, ну, пишите, по ходу дела буду стараться зачитывать ваши сообщения, а мы продолжаем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тенет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
4: «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река безброда.

0: сердце ждет.
1: Михаил Круг в эфире самого душевного радио, но и в рамках мобильных выходных. Хотелось зачитать привет, ну давайте. Здравствуйте, любимое радио. С утра на даче с женой поработали, на садже, приготовили ужин, а сейчас отдыхаем и слушаем шансон. Всем привет и хорошего вечера. Владислав, город Рязань. Сколько у нас не

0: домой.
1: Федя Карманов, Анатолий Полотно, счастья вам. Не понимаю, это пожелание или тост? В общем, решайте сами. Ну и в рамках мобильных выходных зачитаю еще несколько ваших приветов. Здравствуйте, дорогой радио Шансон. Хочу передать привет своей любимой семье, жене Насте, сыновьям Данилу, Матвею, Тимофею и дочке Виктории. Уже на полпути домой. Неделю не виделись, соскучился. Люблю вас. Без подписи сообщения. Добрый вечер, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет прекрасному человеку. Он сейчас трудится на участке под вашу музыку. Павел Геннадьевич, не забывай, что отдых тоже нужен. Евгений, Великий Новгород.
2: Печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно же.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Владимир Захаров со своей интерпретацией старой доброй русской песни «Ой, мороз, мороз». Ближайшие несколько часов, дорогие друзья, на волнах самого душевного радио вас ждает радиоверсия «Эх, разгуляем». Ну а если все хотите увидеть воочию, то 14 ноября уже не за горами. Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится в столичной лайв-арене. Обязательно там все должны побывать, потому что если не были, мне сказали, это нужно видеть. Легендарное шоу. На сцену «Разгуляя» выйдут, собственно, легенды радиошансона и новые звезды душевного жанра. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичные танцы, отличное настроение, само собой. И помните, вам должно быть более 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Форд». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт, 158Б, возле РКБ.
4: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 19 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Явка на онлайн-голосование на выборах в России достигла 80% от числа зарегистрированных участников. На данный момент дистанционно проголосовали более 3 миллионов 230 тысяч россиян. Всего на участие в электронном голосовании подали заявки более 4 миллионов человек. Напомню, голосование проходит с 18 по 20 сентября и охватывает выборы депутатов Государственной Думы, руководителей 8 российских регионов, а также представителей законодательных и муниципальных органов власти. Стоимость новогодних туров в Дубае для россиян может заметно вырасти уже с ближайшей недели. Это произойдет из-за увеличения спроса, пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов туристического рынка. Сейчас предложение на вылеты в конце декабря стоит от 200 тысяч рублей на двоих. Прогнозируется, что в скором времени отдельные варианты могут подорожать практически вдвое. Отмечается, что ближе к праздникам отели, вероятно, предложат специальные условия. Однако к этому моменту наиболее популярные места, скорее всего, уже будут забронированы. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляй» будут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Победители второго розыгрыша программы «Миллион призов» в Москве определят 20 сентября. Принять участие в нем смогут те, кто проголосует на выборах Госдуму через портал elec.mos.ru или с помощью электронного терминала на участке до 20 часов 19 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы. Победители будут выбраны случайным образом с использованием специального программного обеспечения. Им направят СМС-уведомления. Избиратели могут получить 1, 3, 5, 10 или 50 тысяч призовых баллов. Их можно обменять на предложение партнеров программы. 1 балл равен 1 рублю. В России может появиться возможность оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мессенджера «Макс». Также для этого планируется использовать единую биометрическую систему. Такое поручение правительству и регионам дал Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Ранее обсуждалась похожая идея о запуске в продажу билетов на электричке с проверкой личности через национальный мессенджер. Сообщалось, что услугой смогут воспользоваться свыше 20 миллионов льготников. Тем временем для электромобилей предложили отменить утилизационный сбор. Также планируется снизить НДС на произведенные в России электрокары до 10%. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Гибадинов, пишет ТАСС. По его словам, такие меры позволят снизить конечную стоимость электрокаров и станут стимулом для развития отечественного производства. Сейчас россияне не покупают электромобили из-за высокой цены и слабой зарядной инфраструктуры, а бизнес не инвестирует в ее развитие из-за низкого спроса. По мнению сенатора, отмена утильсбора поможет изменить ситуацию. Заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, юань 12 рублей 57 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям» в рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов «Радио Шансон» в рубрике «Темная ночка». «Темная ночка» – песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
8: Для лиц старше 18 лет.

0: изменить ее.
1: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
3: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Прогноз погоды.
6: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
5: Реклама на радио «Шансон».
7: Как расшифровывается МУМ?
8: МУМ – мягкий уголок мечты.
7: МУМ – место уюта и мебели.
8: МУМ – мебель удержит мужа дома.
7: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
9: Радио «Шансон».
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

станут наши паруса. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить холодно.

0: Шансон. На радио Шансон программа по вашим заявкам.
1: Добрый вечер, уважаемые замечательные слушатели радио Шансон. Меня зовут Андрей Лобанов. В ближайший час посвятим вашим приветам, поздравлениям, признаниям в любви и прочим замечательным событиям, которыми вы будете делиться по номеру, единому номеру для ваших смс-сообщений, плюс 7-909-955-103-0. Ну и заходите к нам на сайт radioshanson.ru, там тоже интересно. Радио Шансон, привет! Передаю привет любимому мужу Роме, сыновьям Саше и Артему. Вчера у Артема был день рождения, мы его очень любим. Сейчас на даче жарим шашлыки. Нина, Москва. Ниночка, вам привет! Артем, тебя с прошедшим, самое главное, здоровье! Здравствуйте, дорогой радио Шансон. Хочу передать привет семье Никиточкиных и нашему соседу Алексею Михайловичу из села Истия. Всем здоровья и мирного неба над головой. Присоединяюсь. Привет, радио Шансон. Привет, мои любимые девочки из Вытегры. Наташенька, скорейшего выздоровления. Мы скоро встретимся и соберемся. Ваша Иришка. Здравствуйте, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет Роману Афанасьеву, моему любимому сыну. А еще Александру, Татьяне и Полине Мужук. Полине Мужук, да. Спасибо огромное. Да, пожалуйста, дорогие друзья. И это только первая партия сообщений. Номер, напоминаю, единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. А еще сегодня день рождения у замечательного певца, автора хитов, ставших настоящим символом 90-х. Помню, на кассете его слушали. Position number 2. Кайметов, спасибо тебе за песню. И с днем рождения!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Только для вас, только для вас.
6: Продолжается программа «Только для вас». Микрофон Андрей Лобанов. Это самое душевное радио. Любимый шансончик. Добрый вечер. Можно передать? Можно, конечно. Собственно, для этого программа-то и существует. Так вот. Можно передать привет моему любимому мужчине Михаилу Курносову, что он самый лучший муж и папа. Без подписи, к сожалению, сообщение, но я думаю, муж и папа Михаил Курносов догадается. От кого? Привет, любимая радио «Шансон». Традиционно в субботу мы сидим на даче. Любимая жена Анечка Железова приготовила обалденный ужин на мангале. Я пожарил шашлыки. Вечер субботы удался. Передайте, пожалуйста, моей любимой жене Анечке Железовой, что она самая лучшая, и пусть она будет счастлива и весела, как сейчас всегда. А хорошая песня будет, это Константин из Луганска. Костя, тебе большущий привет. Мою дорогую тетушку Елену Гильманову поздравляю с днем рождения. Желаю весны в душе, отличного настроения, ресурсов на 20 лет, ресурсов, да, на 20 лет вперед, максимальной любви к себе и наслаждение жизнью. Ах да, здоровье, конечно же. Но его тебе сегодня наверняка сполна нажелали. Ага. Ирина Баринова написала. Ирочка, вам также огромный привет. Песня классная для вас, девчонки, и для всех, кто на волнах самого душевного.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Добрый вечер, осенние, солнечные, питерское настроение замечательное. Мы по грибы. Передаю привет всем моим родным и близким, и вообще всем, кто меня знает, позывной «С любовью, любовь». Всем отличного настроения, благодарю. Любовь уже, во-первых, вечер, да, не день. Ну, а мы по грибы, это хорошо, да. Любимое радио, передайте, пожалуйста, привет Константину и Платону Кочевым из города Ялуторовска, а также их маме Веронике, от их тети Вики из города Тюмень. Вот Тюмень знаю, где Ялуторовск, слушаю впервые. С наилучшими пожеланиями. Так, ну в любом случае, да, Ялуторовску привет. Тюмень тоже привет, да. С наилучшими пожеланиями к радио «Шансон» обращаются постоянные ваши слушатели из города Орехово Зуево, СНТ Текстильщики 7. Сегодня празднует свой очередной день рождения замечательная женщина, девушка, красавица Елена Попова. Мы находимся у нее в гостях. Поздравьте ее с этим праздником от нас и от себя. Желаем, чтобы улыбка никогда не сходила с ее личка, вечного позитива и достижения намеченного. Марина и Олег Авакумовы. Ну а что, от себя, Леночка, с твоим днем, сия ярче всех звезд, будь бесконечно любима и по-настоящему счастлива каждую минуту. Песня для вас, ребят, обязательно будет. А что, вот она уже, поехали.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Продолжается, дорогие друзья, программа по заявкам, программа только для вас. Шансон, привет из Орла. Передайте большой привет всем, кто меня знает. Люблю всех друзей и недругов. Поставьте веселую песню, ваш Марина Бабенкова. Мариночка, тебе привет, дорогое радио. Прошло погода, и мы снова вместе, ну, наверное, полгода, да. А Т9 – это хорошая штука, но не всегда. Прошло полгода, и мы снова вместе. Три подруги – Лена, Света, Таня. Отдыхаем в поселке Урожайный. Южный Кузбасский вечер звучит поющих. Звуки поющих сверчков. Нам так уютно вместе под шансон. Спасибо вам за атмосферу. Девчонки, обращайтесь с радостью. Создадим хорошее настроение.

собственно, чем и занимаемся. Привет, радио «Шансон», привет из Ростова-на-Дону. Ростов, привет тебе, машу обеими руками. Отдыхаем на даче, передайте, пожалуйста, большой привет моей доченьке Маше Мышке и больше, чем другу, в кавычках, Косте. Мира всем и добра, ребятушки, а вам приятнейшего вечера. Здравствуйте, любимая радио «Шансон». Передайте привет, передаю привет своей лучшей и любимой коллеге Татьяне Михайлиной из Пензы. Поздравьте ее с прошедшим днем рождения. Желаю здоровья, счастья и любви. Танюшка, не грусти, все будет отлично. От Александра Тришкина из Пензы. Александр, тебе приветище. Пенза, подключайся, пиши нам почаще.

дела мои сердечные, кровь бушует, как волна. А ну, не все темы вечные, да капитанова жена.

провожаем вдаль перелетных птиц и встречаем их вновь, где назло волнам среди сотен лиц машет с берега любовь.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 35 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: Ruskomedia.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас, только для вас.
3: Добрый вечер, любимое радио «Шансон». Передайте привет нашим внукам Тимуру и Самире и нашим друзьям Артуру и Оле. Всем желаем хорошего вечера, Лена и Денис. Город Армавир. Армавир, привет. Привет, радио «Шансон». Передаю привет Анастасии Меденко. Пусть у тебя все будет хорошо. Твоя Мария. Добрый вечер, любимый «Шансон». Выбрались большой компанией на родину Михаила Круга в Тверь. С моей сестрой Натальей, дочкой Дарьей, племяшкой Алиной и ее другом Тимуром. Посетили новый город, все понравилось. Передайте им большие обнимашки, если можно. Но сегодня уже нет, а вот завтра в программе «Только для вас» обязательно заказывайте. Сегодня уже все заказики, дорогие друзья, расписаны до конца часа. Едем в дороге с отдыха из Абхазии. Супружеская чета Колчаковых. Ребятушки, вам ни гвоздя, ни жезла. Аккуратненько добраться. Михаил просит также песню. Миш, тебя с днем рождения. Песня будет, но позже. Ну и хочу напомнить вам, дорогие друзья, хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песню любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где вам будет удобно. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, но «Шансон» один. Все это для лиц старше 18 лет.

Добрый вечер, дорогие. Слушаю вас ежедневно от заката до рассвета. Вы лучшие. Спасибо вам за хорошее настроение. Русский шансон мне очень нравится и очень близкий сердцу. Поздравляю всех сотрудников радио. Непонятно с чем, но пишет нам Петр из Белосток, Польша. На сегодняшний момент деревня в Польше Докторце. Кажется, вот так называется, если я все правильно произнес. Видите, шансон слушают и за пределами нашей необъятной и любимой. И правильно делают. Ну, а что там еще слушать-то? Привет, любимая радио «Шансон». Сегодня хотим поздравить нашу любимую сестренку Любочку Чич... Сейчас попробуем еще раз. Любочку Чичкало, с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, исполнения всех желаний, мирного неба над головой и всего самого наилучшего. С любовью, семья Гуськовых, Соколовых и Ранских. Добрый вечер, радио «Шансон». Сидим на даче, на веранде. Холодно, но все равно классно. Понимаю, атмосферно. Наверное, предполагаю, да. Вспоминаем былые времена. Сенатова Светлана и Арзамасова Ирина. Привет вам большое из поселка Башкеева. Башкеева тоже привет. Привет, радио «Шансон». Привет, Вытигра и моим девочкам. Сегодня суббота, и мы встретились. Люблю вас, Андрей. Обнимаю вас сердцем. Всем, девчонки, хорошего вечера. А давайте еще, наверное, один выход устроим с вашими приветами. А почему бы и нет?

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операции, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
3: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
3: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Радио Шансон.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Бархатный шансон по волнам любимых песен.
1: На радио «Шансон» программа по вашим заявкам только для вас.
2: Здравствуйте, любимое радио «Шансон». Я постоянно вас слушаю. У меня есть любимый сыночек Максимка. Живем в одном городе, но видимся очень редко. Алла написала. Алла, так понимаю, мама, исправляй как-то ситуацию, мама. Учи сына, что нельзя забывать о родителях. Это же самое святое, самое дорогое. Максимка, если слышишь, ну-ка позвони маме. Или приезжай в гости, еще лучше, в выходные же. Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, с 17-летием совместной жизни наших детей. Перепелиных Викторию и Захара. Счастья им на долгие годы, любви и процветания. Родители Шелтушева из Ставропольского края. Привет, Перепелицыных. Вот, да, они переписали. Перепелицыных, 17-летие. Привет, друзья, мы из Цимлянска. Здравствуйте, любимое радио «Шансон». Сидим на даче, наслаждаемся выходными. Завидую вам, ребята. Прошу передать вас привет моему единственному, самому любимому мужчине Алексею, а также соседям по даче Сергею Езине. Сережа, Зина, машу вам рукой. Приветище. Светлана написала. Город Электросталь. Привет. Хочу передать привет любимому мужу и отцу Сергею Брежневу. Говорю, что с годами... Говорят, что с годами чувства угасают. Нет, со временем моя любовь к тебе, дорогой, становится лишь крепче. Я не устаю благодарить судьбу за то, что подарила мне такого замечательного мужа и отца наших детей. Людмила написала. Ну все, мощный сегодня получился выпуск программы только для вас, дорогие друзья. Ждите продолжения уже завтра. На всякий случай, единственный, то есть номер единый для ваших сообщений. +7 909 955 1030.

0: пусть другие пропоют.
1: Это радио «Шансон», на микрофон Андрей Лобанов. Всем доброго вечера. Александр Новиков только что провел нам такую глубокую экскурсию по городу древнему, что мы тут чуть не заблудились в переулках истории и не спросили милостыню у князя Владимира. Спасибо за краеведение, Александр Васильевич. Но пока мы любовались архитектурой и грустили о вечном, на связь уже готовится выйти Виктор Забродин с новостями из современного мира. Хватит смотреть под ноги на брусчатку. Пора поднимать глаза на симпатичных девчонок. Да, на смену историческому эпосу приходит дворовая лирика. Встречайте главную героиню сентября, да и вообще любого времени года. Просто девчонка.

Юрий Барабаш учит нас ходить осторожно, но правильно. Скоро зима, будет скоро скользко, но пока что только готовимся. Стас Михайлов далее в эфире. Я жду звонка. Я пока что, дорогие друзья, звонков от вас не жду. Ну, а написать может. Мобильные выходные продолжаются. Что-то еще наверняка успею зачитать в эфире.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Вау, у вас трое!

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
6: «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семей? Встреч.
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Да, дорогие друзья, мокрые облака, Чепик в эфире только что самого душевного радио. А, кстати, участница всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» 14 ноября, не пропустите. Но помните, вам должно быть более 12 лет.

0: Реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Наверняка многие, так же, как и я, не знали, что такое цвет шафрана. Так вот, дорогие друзья, это насыщенно желто-оранжевый оттенок, напоминающий цвет высушенных рылец цветка шафрана посевного. А вот что такое шафран посевной, мы с вами уже разберемся в следующий раз. Андрей Лобанов был этот вечер с вами. Радио Шансон. Оставайтесь дальше на волнах самого душевного. До встречи.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Белым полушалка объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек, 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

человек в телогрейке или просто слегка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бойче шагал.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

0: Ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
7: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

за то, что хочешь и есть, и пить, иметь свой хлеб и чашку чая. Чем Бог послал друзей встречая, за все приходится платить. За то, что хочешь пошутить, не замирая от испуга, косясь с опаскою на друга, за все приходится платить. За то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижать, не унижаться, платить приходится судьбой, платить приходится.

За то, что хочешь полюбить, без вычислений расчета, не став героем анекдота, за все приходится платить. За то, что хочешь просто жить, без разносолов и амбиций, не выделяться, не стремиться, за все приходится платить. За то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижать, не унижаться, платить приходится судьбой. Платить приходится судьбой.

шампанским богат. Любил я когда-то цыганские пляски и пару гнедых.

без ласки твоей. Ах, как бы хотелось начать все сначала.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ОГРВ, ОГРН, 129-77-047-19-19, Московская область, Тверской, Бугург, Подольск, Деревня, Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 34 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Ах, здесь ты ж красавица. У соседки, малолетки, Катьки, Катеньки, глазки, слезы, сны.

птицы из разных заморских стран. А здесь, далеко за границей, для русских есть ресторан. Оркестр играет с подмостков, знакомые песни звучат, но там у столов березки, березы там в катках стоят, приходят туда степенно.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну что же ты, мы будем понимать. Слышишь, не плачь, все хорошо, ведь я с тобой.

Мы весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри.

понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Но проклятый мост.

день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh, yes, bitch, I'll lie. Yep!

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: такую спешку.
1: Привет, друзья. С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

нее, скоро лопнет терпенье мое, и склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
5: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красной область, Народ, Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
6: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
7: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
6: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
7: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
6: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
7: Только пипедастр с собой захватить.
8: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: Ruskiy.ru. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.